0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник.
2: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: вечно живы.
1: Радио «Спутник».
2: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: главные хиты этого года и песни на все времена. Радио «Спутник».
1: I've noticed you around. I find you very attractive.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. «Радио «Спутник».

0: Вторник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Иран готов передать обогащенный уран России вместо США. Об этом сообщает телеканал «Аль-Хадад» со ссылкой на доработанный Тегераном проект соглашения по урегулированию конфликта с Вашингтоном. Отмечается, что Иран в целом стремится отделить проблему своей ядерной программы от решения вопросов судоходства в Ормузском проливе и намерен добиваться долгосрочного замораживания программы, а не полной ликвидации. Также Тегеран может отказаться от требований к США о компенсации нанесенного в ходе войны ущерба, но планирует добиваться от Вашингтона экономических уступок. В Волгограде готовится к запуску очередного этапа платных парковок. Мэрия города опубликовала список из 11 улиц в центральном районе города-героя, где вводятся платные парковки. Это участки Советской, Чуйкова, Соколова, Порт-Саида, Гагарина, 13-й Гвардейской, Наумова, Пражской, Володарского, Карла Либкнехта, а также набережная имени 62-й армии. Теперь весь центр города окажется в зоне платных парковок. Легальных, бесплатных машиномест останутся буквально единицы. Новые платные парковки заработают с 16 июня. В зооцентре Дина отметили день рождения львенка Алекса. Он стал первым представителем больших кошек, рожденным на территории Волгограда. Родители Алекса, Алан и Нала, были вывезены с Северного Кавказа и проживали в одном вольере. Зооволонтеры признаются, что появление малыша на свет стало для всех сюрпризом. Сейчас Алекс уже живет в большом вольере и питается как взрослый лев. В Волгоградской области на этой неделе начнут действовать ограничения для движения большегрузов с 20 мая и вплоть до 31 августа. Тяжелый транспорт не пустят на дороги региона в дневные часы. Запрет для движения коснется региональных и межмуниципальных дорог. Ограничение на дневное движение фур ежегодное. Начинает действовать, когда температура воздуха поднимается до плюс 32 градусов и выше. Большегрузам придется стоять на обочинах с 10 утра до 10 вечера. Транспорт компании призывают заранее скорректировать график движения своих водителей. Россияне перестали встречаться с друзьями из соображений экономии. Лента.ру ссылается на данные соцопроса. Около трети опрошенных признались, что дружба стала для них дорогим удовольствием. Встречи с близкими обходятся недешево из-за расходов в кафе и ресторанах. По данным исследования, при встречах с друзьями 33% россиян тратят от 3 до 5 тысяч рублей, 25% от 2 до 3 тысяч, 20% до 2 тысяч и так далее. В кафе и ресторанах половина опрошенных платят сами за себя, 37% просто делят счет поровну. Доллар на вторник 72.35, евро 84.07.
2: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня небольшой дождь, восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, приятный, казалось бы, день, который может в любую минуту стать напряженным. К сожалению, лучше не расслабляться. Тельцы, возможны проблемы в общении, вспыльчивость, нерациональность мышления и ненужная язвительность. Держите себя в руках. Близнецы, будьте готовы к проблемам в пути, запаситесь альтернативными картами, придумайте план объезда. Раки, обстановка будет неспокойной, не поддавайтесь общей суете, будьте якорем для других. Львы, возможно, приключения в дороге. Также вы можете столкнуться с необычными людьми, возможно, из другой культуры. Девы, возможно, поломки, травмы и проблемы со связью, которые повлияют на исход дела. Но не факт, что повлияют плохо. Весы, ситуация будет нестабильной, придется много договариваться на ходу, и не всегда договор будет в вашу пользу. Скорпионы, не стоит начинать новые дела и вести переговоры, особенно если у вас уже есть негативный опыт с этими людьми, лучше подождать. Стрельцы, вы можете ошибиться в расчетах или неправильно понять текущую обстановку. Это день заблуждений и сложностей. Козероги, эффективность вашей работы будет под вопросом. Делегируйте часть дел, в которой чувствуете себя неуверенно. Водолеи, прежде чем вкладывать во что-либо силы и время, уточните правила игры. Возможно, они вам больше не подходят. Рыбы, день смены или корректировки приоритетов. Придется отказаться от части планов в угоду семье.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: То, что происходит сейчас в Тихом океане, синоптики называют самым быстрым переходом в истории. Речь об Эль-Ниньо, и в этом году он намерен побить все рекорды. Обычно природа меняет фазы медленно, но сейчас мы наблюдаем буквально климатический прыжок. Метеоролог Натаниэль Джонсон из Управления океанических исследований заявляет, вероятность того, что Эль-Ниньо проснется уже к осени, 90%. Это аномально высокий показатель для весны, когда прогнозы обычно крайне туманны. Что это значит? Мы на пороге супер-эль-ниньо. Температура воды на экваторе может подскочить на 2 градуса выше нормы. Для планеты это как высокая температура у человека. Начинает лихорадить все. От мирового рыболовства до урожаев кофе и зерна. Кому-то это принесет спасительные дожди, а кому-то разрушительные наводнения. Вероятны крупные лесные пожары и обесцвечивание кораллов. Но на Россию влияние Эль-Ниньо обычно небольшое. Мы зависим от Арктики и Атлантики. И все же лето может стать более затяжным.
4: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
6: Привет, соседка. А вы куда?
7: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер».
6: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
7: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. США решили продлить еще на месяц ослабление санкций на операции с российской нефтью. Как сообщает агентство Reuters, ранее несколько стран попросили об этом. Горячую воду с сегодняшнего дня отключат жителям некоторых домов в трех районах Волгограда – Центральном, Ворошиловском и Дзержинском. Список адресов публикуют городские ресурсы. Дополнительные электрички для болельщиков «Ротора» назначены в Волгограде 20 мая. Завтра волгоградский клуб сыграет против тольяттинского футбольного клуба «Акрон». Это будет стыковой матч за выход в РПЛ. Стартовый свисток в 19:30. После 22 часов болельщики смогут добраться до дома на бесплатных электричках. Россиян призвали постепенно снижать возраст вступления в брак. Авторы инициативы раскритиковали предложение повысить возраст молодежи до 39 лет, заявив, что нужно стимулировать более раннее создание семей. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня небольшой дождь, восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка
2: вашего сердца. Радио «Спутник».
4: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
3: Муж просил подождать.
4: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 20 мая.
3: Ах, оконыч.
4: 43-55-13.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: фунто.
1: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 19 мая – день фармацевтического работника в России. Праздник приурочен к исторической дате. В этот день, в 1581 году, по приказу царя Ивана IV Грозного, открылась первая на Руси верхняя государева аптека. Наука о создании лекарств, фармакология, появилась еще в IV веке до нашей эры. Слово «фармацевт» в переводе с греческого означает «приготавливающий целебные снадобья, лекарства». При этом фармацевты придумывали не только лекарства. Маргарин изобрел в 60-е годы 19 века француз Ипполит Межмурье. Император Наполеон III приказал ему создать продукт, подобный коровьему маслу, но дешевле. Изобретение назвали маргарином от греческого слова «маргарон», то есть «жемчужина», так как искусственное масло получилось цвета жемчуга. Детское питание придумал немецкий фармацевт Генри Нестле, смешал молоко, сахар и муку и выпустил свой именной продукт в 1867. Напиток Кока-Кола придумал в конце 19 века американский фармацевт Джон Пембертон. А тушь для ресниц придумал американец Терри Уильямс, смешал угольный порошок и вазелин. А еще фармацевты изобрели спички и керосиновую лампу.
5: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Далее на «Спутнике» новости и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
2: Так в «Премьерстрой Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60 57 57.
3: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника «Кинезитек» 600681.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Натяжные потолки номер один. Только в мае светильники в подарок. Телефон 540-300.
6: 540-300. Потолкуйте с нами.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: слушаете радио «Спутник» в Волгограде 8.01 на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Владимир Путин сегодня летит в Пекин. Его поездка продлится 2 дня. Президент России обратился к гражданам Китая в преддверии своего визита. Заявил, что Москва и Пекин не дружат против кого-то, а работают на дело мира. Товарооборот между странами продолжает расти, и Москва и Пекин продолжат делать все для углубления партнерства. Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут в Китае переговоры в узком и расширенном составе, подпишут совместное заявление об укреплении стратегического партнерства, а также примут участие в церемонии открытия перекрестных годов образования в России и Китае. Объявленный в 3-й раз за сутки режим беспилотной опасности в Волгоградской области был отменен только сегодня утром. Он действовал без малого 8 часов. О возможном ударе украинских БПЛА волгоградцев предупредили накануне в 22 часа. Угроза атаки сохранялась всю ночь и окончательно миновала лишь сегодня к 6 часам утра, сообщает Высота 102. Сбивались ли над регионом дроны ВСУ, в Минобороны пока не сообщали. В общей сложности в понедельник режим беспилотной опасности в Волгоградской области объявляли 3 раза. В Камышине открыли памятник героям специальной военной операции. Он установлен на воинском участке городского кладбища на Аллее Славы. На церемонии присутствовали родные погибших воинов, ветераны, общественники, жители города. Память земляков почтили минутой молчания и оружейным салютом. К подножию нового памятника возложили венки, живые цветы, а настоятель воинского храма пророка Илии отслужил панихиду. Аллея Славы и памятник героям созданы в Камышине по инициативе близких погибших. Идею поддержали местные власти и предприниматели. Средства собирали неравнодушные граждане со всей страны. В Волгограде на этой неделе сохранится жаркая, преимущественно сухая погода. Об этом свидетельствуют прогнозы сетевых метеоресурсов. Дневная температура воздуха будет держаться в пределах 28-31 градуса. Ночью ожидается плюс 17-21. Самые теплые дни будут в середине недели, когда термометры поднимутся до плюс 31 градуса. Существенных и продолжительных осадков не прогнозируется. За неделю возможен лишь кратковременный дождь сегодня во вторник. Большинство россиян постоянно перерабатывает. В этом признался каждый второй участник недавнего соцопроса. Эксперты сообщили, что почти у половины респондентов сверхурочные задачи появляются чаще 1 раза в неделю, а у 14% каждый день. Доллар 72.35, евро 84.07.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня небольшой дождь, восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва». Спонсор ООО «М-Запад». Официальный дилер «Экспокар».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Какой российский автомобиль знают и любят во всем мире? Западные издания до сих пор посвящают ему обзоры, а новости о его обновлении мгновенно разлетаются по мировым СМИ. Это, конечно, «Нива». В сети появились патентные изображения нового поколения ВАЗовского внедорожника. Они были поданы в Федеральный институт промышленной собственности в декабре прошлого года, но в открытый доступ попали недавно. И, как пишут западные издания, дизайнерам удалось не только сохранить легендарный облик, но и сделать его ультрасовременным. Знакомые круглые фары, оранжевые брови-поворотники, массивные колесные арки и заметные рейлинги на крыше. Машина выглядит дерзко и дорого, при этом оставаясь на 100% узнаваемой. Проект под кодовым названием Т-134 начали разрабатывать еще вместе с Рено. Но он продолжился и после ухода партнеров. Оптимисты надеются, что преемника Нивы мы увидим на дорогах в ближайшие пару лет.
1: Реклама.
4: Хотите мощный и надежный кроссовер, но не хотите переплачивать? В «Экспокар» ТНТ-7 доступен от 2 миллионов 210 тысяч рублей. Надежная сборка на российском заводе плюс официальная гарантия 5 лет – это уверенность в каждой поездке. Почему покупают в «Экспокар»? Честная оценка вашего автомобиля и дополнительная скидка. «Экспокар» – ваш надежный партнер в выборе автомобиля.
5: Стоимость указана на ТНТ-7 комплектации актив. Количество автомобилей по акции ограничено.
0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
6: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. Акварель. Уютнее, чем на даче.
7: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
8: Стройка или ремонт? А где купить металлочерепицу и профнастил? Уже придумал? В компании «Билдж». Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Гвоздкова до Кабардинской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Пока мы планируем выходные на даче, в Лондоне возводят сады по цене пентхаусов. 19 мая открывается Chelsea Flower Show, событие, которое называют «Оскаром ландшафтного дизайна». Территорию Королевского госпиталя площадью 10 гектаров на 5 дней превращают в другую реальность. Каждое растение проходит кастинг строже, чем на конкурс красоты. Билеты на это шоу разлетаются еще зимой, а среди первых гостей традиционно ждут королевскую семью. Главный тренд этого года – дикий сад. Забудьте про выверенные до миллиметра клумбы. Теперь высший пилотаж – это когда ваш сад выглядит так, будто его создала сама природа, а человек не касался его лет 100. Дизайнеры везут в Челси замшелые валуны, лесные папоротники и даже сорняки, которые в руках мастера становятся искусством. А еще эксперты делают ставку на съедобные ландшафты, когда среди цветов внезапно прорастает декоративная капуста или земляника. И, конечно, не обойдется без искусственного интеллекта. В этом году на Челси презентуют умные датчики для почвы, которые передают на смартфон не просто влажность, а буквально потребности каждого куста. Все выставочные сады обязаны иметь план второй жизни. Их разбирают до последнего камешка и перевозят в детские хосписы, школы или городские парки.
4: Реклама. Тепло ли тебе, девица?
5: Еще бы. Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
6: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
7: 24 мая. День открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии. Программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа. Не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
8: 12+.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
10: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. У Кремля очень серьезные ожидания от предстоящего визита Владимира Путина в Китай. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. На участке улицы Советской между Пражской и музеем «Сталинградская битва» проехать нельзя. Дорога перекопана, на месте работает спецтехника. Концессии теплоснабжения проводят плановую опрессовку. По завершении работ специалисты восстановят.

0: Новят благоустройство территории. Почти 3,5 миллиона рублей потратит администрация Волгограда на техобслуживание и ремонт табло на остановках транспорта. Сейчас власти ищут подрядчика. ТО должно проходить не реже раза в месяц до конца года, пишет «Комсомольская правда». Более половины российских компаний уже начали использовать искусственный интеллект в работе. Больше всего такие технологии применяются в промышленности, где ИИ ускоряет процессы и снижает затраты. Елена Пипия, служба информации.
1: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня небольшой дождь, восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карт им показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Краснопресненской до Казахской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 мая 1989 года в Москве состоялся первый всесоюзный конкурс красоты «Мисс СССР». Смотр в концертном зале «Россия» вели Александр Масляков и Леонид Якубович. В жюри сидели в числе других певец Муслим Магомаев и актриса Ирина Скопцева. Участниц было 35. Победила московская школьница Юлия Суханова. Она не слишком уверенно ходила на каблуках, а для тефиле в купальниках выбрала самый скромный, так что более опытные конкурентки, модели, были в гневе, а из подаренной короны кто-то украл главный камень – огромный аквамарин. В том же году осенью Юлия Суханова уехала по контракту в США и больше не вернулась. Там у нее сложилась успешная карьера модели, а потом и бизнес в сфере медицинского оборудования. Она продает генераторы горного воздуха, среди ее клиентов – Дэвид Бекхэм и Стинг. А вот замуж мисс СССР 89 так и не вышла, несмотря на вереницу поклонников. Например, ее женихом был брокер Джордан Белфорд, прототип героя Ди Каприо в фильме «Волк с Уолл-стрит». Она говорит, что финансы мужчин ее никогда не интересовали, а найти искреннюю любовь пока не удалось.
4: Радио «Спутник».

0: Love is the answer.
1: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и великолепного настроения. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос», где вы сможете выиграть целый килограмм плова от спонсора игры «Современная столовая Три Казана» на оптово-строительном рынке Тулака. Спонсор ИП Попов Максим Анатольевич. Еще впереди новости, и перед этим музыка понятная без слов.
2: Реклама.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио.

0: слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM в Волгограде 9.01 на радио «Спутник». Новости, спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Минфин США в третий раз продлил еще на месяц вывод из-под американских санкций операций по продаже и транспортировке российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, передает ТАСС. Как уточняется, ранее несколько государств просили об этом Вашингтон, чтобы иметь больше времени на операции с российской нефтью. Новый колодец на канализационном трубопроводе устанавливают на набережной 62-й армии в центральном районе Волгограда. Как сообщают концессии водоснабжения, специалисты приступили к работе в понедельник. Уже установлено первое кольцо. Работы осложняются глубиной залегания труб. Они проложены на 7-метровой глубине. Работы проводятся без приостановки подачи водоснабжения, а излишки сточной воды откачивает спецтехника. При этом автомобилисты вынуждены объезжать участок. Трубопровод проходит под нулевой продольной, и движение по данному отрезку временно ограничено. Волгоградский «Ротор» завтра проведет очень важную встречу. Наша команда принимает тольяттинский «Акрон» в стыковом матче за выход в премьер-лигу. «Ротор» завершил сезон в первой лиге на 4-м месте, а в последнем туре впечатляюще обыграл «Чайку» со счетом 5-0. У тольяттинцев дела сложнее. В последней игре РПЛ «Акрон» крупно проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1-4, что привело к отставке главного тренера Заура Тедеева. У «Ротора» мотивация мощнее. Он рвется в РПЛ, а «Акрон» пытается сохранить место в элите после сложного сезона. Букмекеры отдают минимальное преимущество волгоградцам. На победу «Ротора» коэффициент 2.75, на ничью 2.95, на победу «Акрона» 2.85. Завтрашняя игра на Волгоград-арене начнется в 19.30. Ответный матч пройдет 23 мая на стадионе «Солидарность Самара-арена» в 18.30. В Волгоградской области находятся более 10 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов, сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов. Только за 4,5 месяца этого года сотрудники органа принудительного исполнения взыскали на содержание детей почти 500 000 000 рублей. А за весь 2025 год с горя родителей взыскали на содержание детей 1 800 000 000. В преддверии Международного дня защиты детей с 19 мая по 1 июня судебные приставы усилят рейды по адресам должников. Российские отцы стали чаще уходить в декрет. Теперь каждый 7-й отпуск по уходу за ребенком оформляют мужчины. Таковы данные соцфонда. В прошлом году число мужских декретов выросло до 226 тысяч. Для сравнения, в 2021-2023 годах таких отпусков было всего около 30 тысяч в год. Эксперты связывают рост с изменением правил выплат. С 2024 года родители могут выходить на работу, в том числе на полный день, и при этом сохранять пособие по уходу за ребенком. Поэтому семьям стало выгоднее оформлять декрет на того родителя, у кого выше зарплата. Доллар сегодня 72.35, евро 84.07.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня небольшой дождь, восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок целый килограмм наивкуснейшего плова от спонсора игры «Современная столовая Три Казана» на оптово-строительном рынке «Тулака» ИП «Попов Максим Анатольевич». И немного рекламной информации. Ищите место для вкусного обеда, выбирайте столовую «Три Казана». Разнообразный ассортимент блюд, фирменный плов, приятные цены. Столовая «Три Казана». Заходите на обед. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Среди нас с вами только один из восьми выбирает делать это в одиночестве. Как вы думаете, о чем идет речь? Среди нас с вами только один из восьми выбирает делать это в одиночестве. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
1: Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
3: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
4: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на Университетском проспекте от Казахской до Кабардинской и на Рабочей Крестьянской от остановки «Фабрика Царица» до улицы Североморцев.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну, между тем, у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Среди нас с вами только один из восьми выбирает делать это в одиночестве. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, приятный, казалось бы, день, который может в любую минуту стать напряженным. К сожалению, лучше не расслабляться. Тельцы, возможны проблемы в общении, вспыльчивость, нерациональность мышления и ненужная язвительность. Держите себя в руках. Близнецы, будьте готовы к проблемам в пути, запаситесь альтернативными картами, придумайте план отъезда. Раки, обстановка будет неспокойной, не поддавайтесь общей суете, будьте якорем для других. Львы, возможно, приключения в дороге. Также вы можете столкнуться с необычными людьми, возможно, из другой культуры. Девы, возможно, поломки, травмы и проблемы со связью, которые повлияют на исход дела, но не факт, что повлияют плохо. Весы, ситуация будет нестабильной, придется много договариваться на ходу, и не всегда договор будет в вашу пользу. Скорпионы, не стоит начинать новые дела и вести переговоры, особенно если у вас уже есть негативный опыт с этими людьми, лучше подождать. Стрельцы, вы можете ошибиться в расчетах или неправильно понять текущую обстановку. Это день заблуждений и сложностей. Козероги, эффективность вашей работы будет под вопросом. Делегируйте часть дел, в которой чувствуете себя неуверенно. Водолеи, прежде чем вкладывать во что-либо силы и время, уточните правила игры. Возможно, они вам больше не подходят. Рыбы, день смены или корректировки приоритетов. Придется отказаться от части планов в угоду семье.
1: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. Через пару минут вернемся к невероятному вопросу. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: То, что происходит сейчас в Тихом океане, синоптики называют самым быстрым переходом в истории. Речь об Эль-Ниньо, и в этом году он намерен побить все рекорды. Обычно природа меняет фазы медленно, но сейчас мы наблюдаем буквально климатический прыжок. Метеоролог Натаниэль Джонсон из Управления океанических исследований заявляет, вероятность того, что Эль-Ниньо проснется уже к осени, 90%. Это аномально высокий показатель для весны, когда прогноз обычно крайне туманные. Что это значит? Мы на пороге супер Эль-Ниньо. Температура воды на экваторе может подскочить на 2 градуса выше нормы. Для планеты это как высокая температура у человека. Начинает лихорадить все. От мирового рыболовства до урожаев кофе и зерна. Кому-то это принесет спасительные дожди, а кому-то разрушительные наводнения. Вероятны крупные лесные пожары и обесцвечивание кораллов. Но на Россию влияние Эль-Ниньо обычно небольшое. Мы зависим от Арктики и Атлантики. И все же лето может стать более затяжным.
4: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
5: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника «Кинезитек» 600681. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский. Улица Александрова, 18А. ТРК «Волгомолл». Телефон 50-26-53. Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома под ключ.
7: Муж просил подождать.
8: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 20 мая.
7: Ах, Акон.
8: 43-55-13.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
10: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Среди нас с вами только один из восьми выбирает делать это в одиночестве. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Алло, доброе утро.
0: Здравствуйте, доброе утро.
1: Невероятный вопрос.
0: Да, слушаю вас.
1: Ну, я думаю, это поездку за город, на дачу или на природу.
0: А, ну, то есть путешествия какие-то, да, вот
1: да,
0: какие-то
1: да,
0: поездки,
1: да,
0: что-то
1: да.
0: такое. А как
1: да,
0: зовут
1: да,
0: вас?
1: Да. Меня зовут Наталья.
0: Наталья, очень приятно. Наталья, ну, здесь, наверное, самый главный плюс, что не нужно ни под кого подстраиваться, да, вот что хочешь, собственно, то и делаешь в этом самом путешествии. Был такой опыт у вас или все-таки с кем-то предпочитаете?
1: Был такой опыт.
0: Что можете сказать? То неплохо есть... все прошло?
1: Ну, да, совершенно отлично.
0: Прекрасно. Наталья, ну что ж, я поздравляю вас. Конечно же, правильно вы абсолютно ответили на вопрос. Действительно, это путешествия, какие-то поездки. Вот о чем мы сегодня говорили. Ну что ж, Наталья, дарю вам замечательный подарок. Это целый килограмм наивкуснейшего плова от современной столовой «Три казана». Это целый килограмм, поэтому не обязательно в одиночку, а вот можно будет с кем-нибудь поделиться, я думаю. Мои поздравления.
1: Спасибо большое. Я Наталья из Краснооктябрьского района. Отгадала невероятный вопрос.
0: Хорошего дня вам. Обязательно еще звоните. И немного рекламной информации. Как накормить целый коллектив вкусно и сытно? Решение есть. В столовой «Три казана» каждый день готовят разнообразные обеды на любой вкус. Позвоните, закажите бесплатную дегустацию для вашей компании. Столовая «Три казана» для тех, кто любит вкусно поесть. Спонсор ИП «Попов Максим Анатольевич». Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра. А прямо сейчас новости.
2: Здравствуйте. Инфляция в России продолжает снижаться. Это открывает пространство для смягчения денежно-кредитной политики, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, сложившиеся условия позволяют Банку России продолжать снижать ключевую ставку. 16 июня в Волгограде заработают новые платные парковки. Участки для них выделены на 11 улицах – Советской, Чуйкова, Соколова, Порт-Саида и других. 4 двойни родились в Волгограде за минувшую неделю. Об этом сообщили в перинатальном центре номер 2. Всего за это время появились на свет 100 малышей. Причем половина мальчики, половина девочки. Фильм «Коммерсант» с Александром Петровым в главной роли второй раз подряд возглавил российский кинопрокат и заработал за минувшие выходные 51 миллион рублей, сообщает Кинобизнес.ком. На втором месте мультфильм «Лео и Тик. Дорога на Байкал». На третьем «Ангелы Ладоги». Елена Пипия, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня небольшой дождь, восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
3: Категория 0+.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Натяжные потолки номер один. Только в мае светильники в подарок. Телефон 543-0.
6: 543-0! Потолкуйте с нами!
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда становится меньше. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 мая – день фармацевтического работника в России. Праздник приурочен к исторической дате. В этот день, в 1581 году, по приказу царя Ивана IV Грозного, открылась первая на Руси верхняя государева аптека. Наука о создании лекарств, фармакология, появилась еще в IV веке до нашей эры. Слово «фармацевт» в переводе с греческого означает «приготавливающий целебные снадобья, лекарства». При этом фармацевты придумывали не только лекарства. Маргарин изобрел в 60-е годы 19 века француз Ипполит Межмурье. Император Наполеон III приказал ему создать продукт, подобный коровьему маслу, но дешевле. Изобретение назвали маргарином от греческого слова «маргарон», то есть «жемчужина», так как искусственное масло получилось цвета жемчуга. Детское питание придумал немецкий фармацевт Генри Нестле, смешал молоко, сахар и муку и выпустил свой именной продукт в 1867. Напиток «Кока-кола» придумал в конце 19 века американский фармацевт Джон Пембертон. А тушь для ресниц придумал американец Терри Уильямс, смешал угольный порошок и вазелин. А еще фармацевты изобрели спички и керосиновую лампу.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости. И перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-4741.
2: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Иран готов передать обогащенный уран России вместо США. Об этом сообщает телеканал «Аль-Хадад» со ссылкой на доработанный Тегераном проект соглашения по урегулированию конфликта с Вашингтоном. Отмечается, что Иран в целом стремится отделить проблему своей ядерной программы от решения вопросов судоходства в Ормузском проливе и намерен добиваться долгосрочного замораживания программы, а не полной ликвидации. Также Тегеран может отказаться от требований к США о компенсации нанесенного в ходе войны ущерба, но планирует добиваться от Вашингтона экономических уступок. В Волгограде готовится к запуску очередного этапа платных парковок. Мэрия города опубликовала список из 11 улиц в центральном районе города-героя, где вводятся платные парковки. Это участки Советской, Чуйкова, Соколова, Порт-Саида, Гагарина, 13-й Гвардейской, Наумова, Пражской, Володарского, Карла Липнихта, а также набережная имени 62-й армии. Теперь весь центр города окажется в зоне платных парковок. Легальных, бесплатных машиномест останутся буквально единицы. Новые платные парковки заработают с 16 июня. В зооцентре Дина отметили день рождения львенка Алекса. Он стал первым представителем больших кошек, рожденным на территории Волгограда. Родители Алекса, Алан и Нала, были вывезены с Северного Кавказа и проживали в одном вольере. Зооволонтеры признаются, что появление малыша на свет стало для всех сюрпризом. Сейчас Алекс уже живет в большом вольере и питается как взрослый лев. В Волгоградской области на этой неделе начнут действовать ограничения для движения большегрузов с 20 мая и вплоть до 31 августа. Тяжелый транспорт не пустят на дороги региона в дневные часы. Запрет для движения коснется региональных и межмуниципальных дорог. Ограничение на дневное движение фур ежегодное, начинает действовать, когда температура воздуха поднимается до плюс 32 градусов и выше. Большегрузам придется стоять на обочинах с 10 утра до 10 вечера. Транспорт компании призывают заранее скорректировать график движения своих водителей. Россияне перестали встречаться с друзьями из соображений экономии. Лента.ру ссылается на данные соцопроса. Около трети опрошенных признались, что дружба стала для них дорогим удовольствием. Встречи с близкими обходятся недешево из-за расходов в кафе и ресторанах. По данным исследования, при встречах с друзьями 33% россиян тратят от 3 до 5 тысяч рублей, 25% от 2 до 3 тысяч, 20% до 2 тысяч и так далее. В кафе и ресторанах половина опрошенных платят сами за себя, 37% просто делят счет поровну. Доллар на вторник 72.35, евро 84.07.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня небольшой дождь, восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва». Спонсор ООО «М-Запад». Официальный дилер «Экспокар».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Какой российский автомобиль знают и любят во всем мире? Западные издания до сих пор посвящают ему обзоры, а новости о его обновлении мгновенно разлетаются по мировым СМИ. Это, конечно, Нива. В сети появились патентные изображения нового поколения вазовского внедорожника. Они были поданы в Федеральный институт промышленной собственности в декабре прошлого года, но в открытый доступ попали недавно. И, как пишут западные издания, дизайнерам удалось не только сохранить легендарный облик, но и сделать его ультрасовременным. Знакомые круглые фары, оранжевые брови-поворотники, массивные колесные арки и заметные рейлинги на крыше. Машина выглядит дерзко и дорого, при этом оставаясь на 100% узнаваемой. Проект под кодовым названием Т-134 начали разрабатывать еще вместе с Рено, но он продолжился и после ухода партнеров. Оптимисты надеются, что преемника Нивы мы увидим на дорогах в ближайшие пару лет.
1: Реклама.
4: Хотите мощный и надежный кроссовер, но не хотите переплачивать? В «Экспокар» ТНТ-7 доступен от 2 миллионов 210 тысяч рублей. Надежная сборка на российском заводе плюс официальная гарантия 5 лет – это уверенность в каждой поездке. Почему покупают в «Экспокар»? Честная оценка вашего автомобиля и дополнительная скидка. «Экспокар» – ваш надежный партнер в выборе автомобиля.
5: Стоимость указана на ТНТ-7 комплектации актив. Количество автомобилей по акции ограничено.
0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Пока мы планируем выходные на даче, в Лондоне возводят сады по цене пентхаусов. 19 мая открывается Chelsea Flower Show, событие, которое называют «Оскаром ландшафтного дизайна». Территорию Королевского госпиталя площадью 10 гектаров на 5 дней превращают в другую реальность. Каждое растение проходит кастинг строже, чем на конкурс красоты. Билеты на это шоу разлетаются еще зимой, а среди первых гостей традиционно ждут королевскую семью. Главный тренд этого года – дикий сад. Забудьте про выверенные до миллиметра клумбы. Теперь высший пилотаж – это когда ваш сад выглядит так, будто его создала сама природа, а человек не касался его лет 100. Дизайнеры везут в Челси замшелые валуны, лесные папоротники и даже сорняки, которые в руках мастера становятся искусством. А еще эксперты делают ставку на съедобные ландшафты, когда среди цветов внезапно прорастает декоративная капуста или земляника. И, конечно, не обойдется без искусственного интеллекта. В этом году на Челси презентуют умные датчики для почвы, которые передают на смартфон не просто влажность, а буквально потребности каждого куста. Все выставочные сады обязаны иметь план второй жизни. Их разбирают до последнего камешка и перевозят в детские хосписы, школы или городские парки.
4: Реклама. Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Привет, соседка! А вы куда?
6: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер».
5: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
6: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
7: Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. США решили продлить еще на месяц ослабление санкций на операции с российской нефтью. Как сообщает агентство Reuters, ранее несколько стран попросили об этом. Горячую воду с сегодняшнего дня отключат жителям некоторых домов в трех районах Волгограда – Центральном, Ворошиловском и Дзержинском. Список адресов публикуют городские ресурсы. Дополнительные электрички для болельщиков «Ротора» назначены в Волгограде 20 мая. Завтра волгоградский клуб сыграет против тольяттинского футбольного клуба «Акрон». Это будет стыковой матч за выход в РПЛ. Стартовый свисток в 19:30. После 22 часов болельщики смогут добраться до дома на бесплатных электричках. Россиян призвали постепенно снижать возраст вступления в брак. Авторы инициативы раскритиковали предложение повысить возраст молодежи до 39 лет, заявив, что нужно стимулировать более раннее создание семей. Елена Пипия, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня небольшой дождь, восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль 977-377.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный. Закупайся. ОСБ. Плиты ОСБ в Премьер-Строй Волгоград. 60-57-57.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 мая 1989 года в Москве состоялся первый всесоюзный конкурс красоты «Мисс СССР». Смотр в концертном зале «Россия» вели Александр Масляков и Леонид Якубович. В жюри сидели в числе других певец Муслим Магомаев и актриса Ирина Скопцева. Участниц было 35. Победила московская школьница Юлия Суханова. Она не слишком уверенно ходила на каблуках, а для тефиле в купальниках выбрала самый скромный, так что более опытные конкурентки, модели, были в гневе, а из подаренной короны кто-то украл главный камень – огромный аквамарин. В том же году осенью Юлия Суханова уехала по контракту в США и больше не вернулась. Там у нее сложилась успешная карьера модели, а потом и бизнес в сфере медицинского оборудования. Она продает генераторы горного воздуха, среди ее клиентов – Дэвид Бекхэм и Стинг. А вот замуж мисс СССР 89 так и не вышла, несмотря на вереницу поклонников. Например, ее женихом был брокер Джордан Белфорд, прототип героя Ди Каприо в фильме «Волк с Уолл-стрит». Она говорит, что финансы мужчин ее никогда не интересовали, а найти искреннюю любовь пока не удалось.
4: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио Спутник.

свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-741.
2: Стройка или ремонт? А где купить гибкую черепицу? Уже придумал? В компании «Билдж». Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
3: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Владимир Путин сегодня летит в Пекин. Его поездка продлится 2 дня. Президент России обратился к гражданам Китая в преддверии своего визита. Заявил, что Москва и Пекин не дружат против кого-то, а работают на дело мира. Товарооборот между странами продолжает расти, и Москва и Пекин продолжат делать все для углубления партнерства. Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут в Китае переговоры в узком и расширенном составе, подпишут совместное заявление об укреплении стратегического партнерства, а также примут участие в церемонии открытия перекрестных годов образования в России и Китае. Объявленный в 3-й раз за сутки режим беспилотной опасности в Волгоградской области был отменен только сегодня утром. Он действовал без малого 8 часов. О возможном ударе украинских БПЛА волгоградцев предупредили накануне в 22 часа. Угроза атаки сохранялась всю ночь и окончательно миновала лишь сегодня к 6 часам утра, сообщает Высота 102. Сбивались ли над регионом дроны ВСУ, в Минобороны пока не сообщали. В общей сложности в понедельник режим беспилотной опасности в Волгоградской области объявляли 3 раза. В Камышине открыли памятник героям специальной военной операции. Он установлен на воинском участке городского кладбища на Аллее Славы. На церемонии присутствовали родные погибших воинов, ветераны, общественники, жители города. Память земляков почтили минутой молчания и оружейным салютом. К подножию нового памятника возложили венки, живые цветы, а настоятель воинского храма пророка Илии отслужил панихиду. Аллея Славы и памятник героям созданы в Камышине по инициативе близких погибших. Идею поддержали местные власти и предприниматели. Средства собирали неравнодушные граждане со всей страны. В Волгограде на этой неделе сохранится жаркая, преимущественно сухая погода. Об этом свидетельствуют прогнозы сетевых метеоресурсов. Дневная температура воздуха будет держаться в пределах 28-31 градуса. Ночью ожидается плюс 17-21. Самые теплые дни будут в середине недели, когда термометры поднимутся до плюс 31 градуса. Существенных и продолжительных осадков не прогнозируется. За неделю возможен лишь кратковременный дождь сегодня во вторник. Большинство россиян постоянно перерабатывает. В этом признался каждый второй участник недавнего соцопроса. Эксперты сообщили, что почти у половины респондентов сверхурочные задачи появляются чаще 1 раза в неделю, а у 14% каждый день. Доллар 72.35, евро 84.07.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня небольшой дождь, восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM, и я напомню, каждое буднее утро на радио «Спутник» мы играем в невероятный вопрос, и не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама. Сломалась машина? Попал в ДТП? Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
2: Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
3: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника «Кинезитек». 60-06-81.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Телефон рекламной службы 52 62 42.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Рита Ора. Далее на «Спутнике Уикенд», а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. У Кремля очень серьезные ожидания от предстоящего визита Владимира Путина в Китай. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. 315 украинских дронов над 19 регионами России уничтожили минувшей ночью средства ПВО, сообщает Минобороны. Волгоградскую область, где режим беспилотной опасности действовал ночью почти 8 часов, украинские БПЛА облетели стороной. Почти 3,5 миллиона рублей потратит администрация Волгограда на техобслуживание и ремонт табло на остановках транспорта. Сейчас власти ищут подряд.

0: Датчика ТО должно проходить не реже раза в месяц до конца года, пишет «Комсомольская правда». Люди начинают глупеть уже через 15 минут использования искусственного интеллекта. Как показало исследование, ИИ снижает вовлеченность в процесс анализа и самостоятельного поиска решений. Человек просто перекладывает мыслительный процесс на алгоритмы. Елена Пипия, служба информации.
1: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня небольшой дождь, восточный ветер 3-8 метров в секунду и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Милен Фармер и Пэт Шоу Бойс и в самом начале Лайнел Ричи.
1: Реклама.
2: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступление морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
3: Категория 0+.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
8: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Милен Фармер. И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на «Спутнике» Sunrise Avenue, и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. «Лекарсервис». Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А. Телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Минфин США в третий раз продлил еще на месяц вывод из-под американских санкций операций по продаже и транспортировке российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, передает ТАСС. Как уточняется, ранее несколько государств просили об этом Вашингтон, чтобы иметь больше времени на операции с российской нефтью. Новый колодец на канализационном трубопроводе устанавливают на набережной 62-й армии в центральном районе Волгограда. Как сообщают концессии водоснабжения, специалисты приступили к работе в понедельник. Уже установлено первое кольцо. Работы осложняются глубиной залегания труб. Они проложены на 7-метровой глубине. Работы проводятся без приостановки подачи водоснабжения, а излишки сточной воды откачивает спецтехника. При этом автомобилисты вынуждены объезжать участок. Трубопровод проходит под нулевой продольной, и движение по данному отрезку временно ограничено. Волгоградский «Ротор» завтра проведет очень важную встречу. Наша команда принимает тольяттинский «Акрон» в стыковом матче за выход в премьер-лигу. «Ротор» завершил сезон в первой лиге на 4-м месте, а в последнем туре впечатляюще обыграл «Чайку» со счетом 5-0. У тольяттинцев дела сложнее. В последней игре РПЛ «Акрон» крупно проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1-4, что привело к отставке главного тренера Заура Тедеева. У «Ротора» мотивация мощнее. Он рвется в РПЛ, а «Акрон» пытается сохранить место в элите после сложного сезона. Букмекеры отдают минимальное преимущество волгоградцам. На победу «Ротора» коэффициент 2.75, на ничью 2.95, на победу «Акрона» 2.85. Завтрашняя игра на Волгоград-арене начнется в 19.30. Ответный матч пройдет 23 мая на стадионе «Солидарность Самара-арена» в 18.30. В Волгоградской области находятся более 10 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов, сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов. Только за 4,5 месяца этого года сотрудники органа принудительного исполнения взыскали на содержание детей почти 500 000 000 рублей. А за весь 2025 год с горя родителей взыскали на содержание детей 1 800 000 000. В преддверии Международного дня защиты детей с 19 мая по 1 июня судебные приставы усилят рейды по адресам должников. Российские отцы стали чаще уходить в декрет. Теперь каждый 7-й отпуск по уходу за ребенком оформляют мужчины. Таковы данные соцфонда. В прошлом году число мужских декретов выросло до 226 тысяч. Для сравнения, в 2021-2023 годах таких отпусков было всего около 30 тысяч в год. Эксперты связывают рост с изменением правил выплат. С 2024 года родители могут выходить на работу, в том числе на полный день, и при этом сохранять пособие по уходу за ребенком. Поэтому семьям стало выгоднее оформлять декрет на того родителя, у кого выше зарплата. Доллар сегодня 72.35, евро 84.07.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, осадков не будет. Ветер восточный 1,6 метра в секунду. Ночью до плюс 18, днем до плюс 29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: настоящая классика русского рока от Константина Никольского. «Ночная птица». Пронзительный хит только что. Меня зовут Роман Калашников. Рад составить компанию. Много у нас интересного и дальше. Сейчас, например, и на АП.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Стройка или ремонт? А где купить забор, жалюзи или штаки?

0: Песня, которая дарит ощущение беззаботности. Up! С нами только что Инна. Дальше CCKH Heartbreak Hotel. Отель разбитых сердец. Слушаем песню через 3 минуты. Сейчас Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Одна из центральных картин Третьяковской галереи во всех смыслах – «Богатыри Васнецова». Можно сказать, что картина никогда не покидала Третьяковку. Из-за размера ее очень сложно куда-либо перевести. Сегодня «Богатыри». Размер картины гигантский, почти 3 на 3,5 метра. Из-за колоссальных размеров картина никогда не выставлялась за рубежом. В 2024 году она впервые за 30 лет покинула постоянное место в старой Третьяковке для участия в масштабной выставке Васнецова в новом здании. Хотя картина считается памятником русской души, ее первый живописный эскиз Васнецов написал в Париже. Васнецов писал «Богатыри» почти 20 лет. Он возил холст за собой из города в город, постоянно что-то дорисовывая. У персонажей были реальные прототипы. Илью Муромца Васнецов писал с обычного ломового извозчика, которого встретил в Москве. А для Алёши Поповича позировал сын мецената Саввы Мамонтова, брат девочки с персиками. Добрыня же – это автопортрет самого Васнецова. И коня Ильи Муромца тоже был натурщик. Огромная вороная лошадь, которую Васнецов увидел на ипподроме. Конь был настолько огромным, что другие художники отказывались его рисовать. Специалисты по лошадям отмечают, что кони на картине стоят в очень динамичных позах, как будто их поймали в движении. В реальной жизни они смогли бы так простоять не больше нескольких секунд. Снаряжение богатырей тоже настоящее. Васнецов часами сидел в оружейной палате, рисуя кольчуги, мечи и щиты. Снаряжение Ильи Муромца, судя по всему, весит около 20 килограммов. Павел Третьяков купил богатырей за 10 тысяч рублей. Для того времени это была огромная сумма. Например, хороший дом в Москве можно было купить за 2-3 тысячи. Богатырей никогда не пытались перекупить. Однако эскизы и авторские повторения Васнецова на аукционах стоят миллионы. Например, в 2011 году эскиз богатыря «Одиночная фигура» был продан с аукциона «Кристис» более чем за 1 миллион фунтов стерлингов. И что на первом месте? Мы часто называем эту картину «Три богатыря», но современники Васнецова из-за большого сходства самого Васнецова с Добрыней называли ее «Васнецов и его охрана».
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Дальше с нами Алекс Уоррен. Слушаем хит «Одинари» сразу после новостей, но пока о важном и интересном.
1: Здравствуйте. Армия России начала учения по подготовке и применению ядерных сил. Они пройдут с 19 по 21 мая, сообщает Минобороны. На учениях отработают вопросы подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Белоруссии, передает РИА. 16 июня в Волгограде заработают новые платные парковки. Участки для них выделены на 11 улицах: Советской, Чуйкова, Соколова, Порт-Саида и других. 4 двойни родились в Волгограде за минувшую неделю. Об этом сообщили в перинатальном центре номер 2. Всего за это время появились на свет 100 малышей. Причем половина мальчики, половина девочки. В Госдуме предложили дарить отличникам бесплатные путевки в детские лагеря. Предлагается также ввести денежное вознаграждение за золотую медаль. Минимальная сумма 5000 рублей. Авторы инициативы уверены, что эти меры повысят мотивацию детей и престиж учебы. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, осадков не будет, ветер восточный 1,6 метра в секунду. Ночью до плюс 18, днем до плюс 29.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник». They say

0: Всем еще раз большой привет. С вами Роман Калашников в этот весенний вторник. Хотя погода, конечно, уже больше напоминает летнюю. Летим далее. У нас золотая коллекция на старте. Слушаем Evanescence. Чуть раньше Wyke and Dios. What's a woman without a man? А начнет Пэтти Райан.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Деревянные дома и дачи под ключ. Строим круглый год. Офис продаж, торговый комплекс Германа Титова, 43. Телефон 8-927-505-17-32. 8-927-505-17-32.
3: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
4: В «Премьер Строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60-57-57.
5: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
6: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: концентрированные эмоции от Evanescence. Bring me to life. Фантастическая вещь в золотой коллекции часа. У нас дальше 5 песен о любви. Начнем пятерку с Ace of Base. Но пока Kenny G. Going Home. Инструментальная музыка.
1: Радио Спутник. Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Иран готов передать обогащенный уран России вместо США. Об этом сообщает телеканал «Аль-Хадад» со ссылкой на доработанный Тегераном проект соглашения по урегулированию конфликта с Вашингтоном. Отмечается, что Иран в целом стремится отделить проблему своей ядерной программы от решения вопросов судоходства в Ормузском проливе и намерен добиваться долгосрочного замораживания программы, а не полной ликвидации. Также Тегеран может отказаться от требований к США о компенсации нанесенного в ходе войны ущерба, но планирует добиваться от Вашингтона экономических уступок. В Волгограде готовится к запуску очередного этапа платных парковок. Мэрия города опубликовала список из 11 улиц в центральном районе города-героя, где вводятся платные парковки. Это участки Советской, Чуйкова, Соколова, Порт-Саида, Гагарина, 13-й Гвардейской, Наумова, Пражской, Володарского, Карла Липнихта, а также набережная имени 62-й армии. Теперь весь центр города окажется в зоне платных парковок. Легальных, бесплатных машиномест останутся буквально единицы. Новые платные парковки заработают с 16 июня. В зооцентре «Дина» отметили день рождения львенка Алекса. Он стал первым представителем больших кошек, рожденным на территории Волгограда. Родители Алекса, Алан и Нала, были вывезены с Северного Кавказа и проживали в одном вольере. Зооволонтеры признаются, что появление малыша на свет стало для всех сюрпризом. Сейчас Алекс уже живет в большом вольере и питается как взрослый лев. В Волгоградской области на этой неделе начнут действовать ограничения для движения большегрузов с 20 мая и вплоть до 31 августа. Тяжелый транспорт не пустят на дороги региона в дневные часы. Запрет для движения коснется региональных и межмуниципальных дорог. Ограничение на дневное движение фур ежегодное, начинает действовать, когда температура воздуха поднимается до плюс 32 градусов и выше. Большегрузам придется стоять на обочинах с 10 утра до 10 вечера. Транспорт компании призывают заранее скорректировать график движения своих водителей. Россияне перестали встречаться с друзьями из соображений экономии. Лента.ру ссылается на данные соцопроса. Около трети опрошенных признались, что дружба стала для них дорогим удовольствием. Встречи с близкими обходятся недешево из-за расходов в кафе и ресторанах. По данным исследования, при встречах с друзьями 33% россиян тратят от 3 до 5 тысяч рублей, 25% от 2 до 3 тысяч, 20% до 2 тысяч и так далее. В кафе и ресторанах половина опрошенных платят сами за себя, 37% просто делят счет поровну. Доллар на вторник 72.35, евро 84.07.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, осадков не будет, ветер восточный 1,6 метров в секунду. Ночью до плюс 18, днем до плюс 29.
2: Пять лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: В этом выпуске нас ждут Джонни Хайджаз, Лиз Маклэрон, Светлана Владимирская, такая обволакивающая, неторопливая песня «Мальчик мой», «Клан Карусель», новинка через 3 минуты, а начнем с «Ace of Base» 5 песен о любви.

0: «Влюбленная женщина». Классная версия знаменитой песни «Woman in Love» от Лиз Маклэрен. Только что в 5 песнях о любви. Тему продолжим и далее. У нас в рамках пятерки остался еще один трек. Это «Shattered Dreams» Джонни Хэй Джаз. В 5 песнях о любви.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
4: Строите дом, делаете ремонт, заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя «Плайтерра». Ваш надежный помощник. «Премьер-строй Волгоград». 60 57 57.
5: Привет, соседка. А вы куда?
6: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
7: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134. 12+.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Далее у нас встреча с знаменитым бойс-бендом NSYNC. Bye-bye-bye. Этот хит через полторы минуты. Сейчас новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. 5 человек погибли при опрокидывании аэролодки «Север-750» на Байкале. В момент ЧП на борту находились 18 туристов, 13 спасли, в том числе ребенка. Одна женщина госпитализирована с травмой ноги. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Полиция проверяет конфликт с цыганами под Волгоградом. После потасовки в селе Солодушино Николаевского района задержаны 9 человек. О конфликте стало известно после того, как ряд телеграм-каналов опубликовал видео с дракой. 23 мая в Волгограде пройдет 3-й региональный кубок защитников Отечества. Участники будут соревноваться в 5 дисциплинах. Это метание ножа, стрельба из лука, стрельба из электронного оружия, дартс, настольный теннис. Турнир состоится в комплексе «Динамо». Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова будет включена в Международный зал славы волейбола. Церемония пройдет 17 октября в американском Холиоке. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, осадков не будет. Ветер восточный 1,6 метров в секунду. Ночью до плюс 18, днем до плюс 29.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Желаю вам легкого и продуктивного рабочего вторника. Спасибо, что проводите его под аккомпанемент великолепных хитов. Моджо на старте, также Моби в середине золотой коллекции с песней «Послен». А начинает «Саваш».
2: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
3: Реклама. Май. Дача. Акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель». Уютнее, чем на даче.
4: Муж просил подождать.
5: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 20 мая.
4: Ах, Аконыч.
5: 43-55-13.
6: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
7: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: 90-е было такое понятие, как французская волна, и вот в рамках этой музыкальной волны появился такой проект, как Моджо с хитом «Lady». Невероятно крутая вещь, только что в финале золотой коллекции. Дальше Lighthouse Family, ну и сейчас инструментальная версия песни «Дом восходящего солнца» Эдвард Симони.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
5: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Минувшей ночью российское ПВО перехватило, уничтожило 315 украинских БПЛА, сообщила Минобороны. Все беспилотники самолетного типа ликвидированы над территориями нескольких регионов, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Липецкую области и другие. Система противовоздушной обороны уничтожила 6 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Волгоградскую область, где ночью был объявлен режим беспилотной опасности, украинские дроны на этот раз обошли стороной. В Волжском уже готовятся к началу купального сезона. Официально пляжи в городе откроются лишь после проверки воды и почвы. Как рассказали порталу «Высота 102», в мэрии города на городском пляже в районе СНТ «Изобилие» убирают берег, расчищают дорожки, косят траву. Накануне сезона на участке поставят буйки и ограждения для детского пляжа, а также оборудуют зоны для тех, кто не умеет плавать. Санврачи возьмут пробы воды и почвы, и если результаты анализов будут удовлетворительными, пляжи будут открыты для горожан. По контракту подрядчик должен подготовить пляжи к 1 июня. В Волгограде выбрали подрядчика для проектирования новой трамвайной линии от кольца на Электролесовской до ТРЦ «Акварель». Победитель аукциона снизил стоимость контракта чуть более чем на 10 тысяч рублей от начальной цены в 69,5 миллионов. Новый маршрут протяженностью около 4 километров пройдет по улицам автомобилистов, второй продольный – Степыкины и Максима Загорулько. В Госдуме предложили поощрять отличников бесплатными путевками в детские лагеря. Инициативу выдвинул лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Кроме того, он считает, что за золотую медаль выпускникам следует выплачивать федеральную награду не менее 5000 рублей. Сейчас в стране есть выплаты для стобальников ЕГЭ и победителей всероссийских олимпиад, но золотые медалисты пока без финансового поощрения. Новая система поддержки повысит мотивацию детей и престиж учебы. Инициатива уже направлена на рассмотрение. Если ее одобрят, первые награды отличники смогут получить уже в ближайшее время. Люди с высшим образованием зарабатывают больше тех, кто нигде не учился. В исследовании приняли участие более 900 тысяч человек. На его итоги ссылается портал «Правда.ру». В соответствии с этими данными, бакалавриат приносит примерно 6 миллионов рублей за 15 лет. Айтишники получают на 9,5 миллионов рублей больше людей без образования. Инженеры на 15 миллионов, гуманитарии на 2,5. Даже высокие оценки по математике в школе тоже связаны с дополнительными 8 миллионами рублей за тот же срок. Доллар 72.35, евро 84.07.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, осадков не будет, ветер восточный 1,6 метра в секунду. Ночью до плюс 18, днем до плюс 29.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

Трогательная песня от Дмитрия Маликова «Ты одна, ты такая». Только что музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников. Дальше у нас яркий, даже солнечный трек от Альваро Солера «Ла Центура».

0: Песня о желании застыть в моменте абсолютного счастья. Forever Young, вечно молодой, Альфавиль, музыка, которую мы любим. Дальше нас ждет Ева Польна, немного французского шарма, «Я тебя тоже нет», ну или «Je t'aime».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника Кинезитек, 600681.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Не пропускайте свежий хит «Die for me». Это Зейн. Послушаем буквально через полторы минуты. Сейчас пришло время новостей.
2: Здравствуйте. Владимир Путин сегодня вечером прибудет в Пекин с официальным визитом. По итогам встречи Путин и Си Цзиньпин примут декларации о многополярном мире и новых международных отношениях. В Волгограде к Дню России сменят флаги на мостах за 1 700 000 рублей. Флаги установят 10 июня, и до 15-го подрядчик должен будет следить за сохранностью полотен. Подрядчика определят по итогам конкурса. Остановку «Волгоград-арена» перекроют в день матча «Ротор-Акрон». Игра состоится уже завтра. Это будет стыковой матч за место в российской премьер-лиге. Доллар резко упал до 71 рубля. Нынешнее укрепление российской валюты скорее носит временный характер. К концу года аналитики ожидают доллар по 90-95 рублей, сообщает Банкирос. Елена Пипия, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ясно, осадков не будет, ветер восточный 1,6 метра в секунду. Ночью до плюс 18, днем до плюс 29.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. По традиции, каждую последнюю четверть часа мы слушаем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию». В этом выпуске Destiny's Child, также немного приятной ностальгии от Юсу Нундура и Нэна Черри, «Seven Seconds», а начнем с «Fancy», нашу «Золотую коллекцию».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский. Улица Александрова, 18А. ТРК «Волгомолл». Телефон 50-26-53. Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома под ключ.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
4: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: нами только что Destiny's Child, Survivor в золотой коллекции часа. Стинга услышим в ближайшие минуты, нас ждет песня Fields of Gold, ну а пока музыка понятная без слов. Российский электронный музыкант, выступающий под псевдонимом Fidel Wicked, Back to Life.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Федеральная сеть «Лекарсервис» предлагает ремонт двигателя, аппаратную замену масла ДВС, 3D-развал схождения и диагностику подвески получить в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
3: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступление морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
4: Категория 0+.
5: Стройка или ремонт? А где купить металлочерепицу и профнастил? Уже придумал? В компании «Билдж». Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
6: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера «Плайтерра» в «Премьер-строй Волгоград» 60-57-57.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Украина готовит удары по России с территории Латвии. Киев договорился об этом с Ригой. Убедил, что место старта дронов будет невозможно отследить. Украинские операторы беспилотников уже размещены на 5 латвийских военных базах, сообщает пресс-бюро службы внешней разведки России, передает БФМ. Остается посочувствовать наивности латвийских руководителей. Современные средства позволяют надежно установить координаты точки старта БПЛА, заявили в российской СВР. В Волгоградской области выясняют причины гибели 14-летней девочки, тело которой было обнаружено в поселке Краснооктябрьский в Волжском. По предварительным данным, причина смерти не является криминальной. В следственном управлении по региону подтвердили информацию о гибели школьницы, но от дальнейших комментариев отказались, пояснив, что обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает «Высота 102». Массовое ДТП спровоцировал в Ворошиловском районе Волгограда 45-летний автомобилист без прав. На пересечении неравнозначных дорог по улице Козловской волгоградец за рулем «Лады Весты» пошел на обгон в запрещенном месте и врезался в Volkswagen Tiguan, ехавший с ним в попутном направлении. После этого мужчина за рулем «Лады» вылетел на парковку, протаранил «Ниву» и дорожный знак. В аварии пострадал сам предполагаемый виновник, сообщает управление МВД по Волгоградской области. Летние каникулы для российских школьников невыпускных классов начнутся уже 27 мая, на 5 дней раньше обычного, напомнили в Минпросвещение. Это нужно, чтобы школы успели подготовить пункты приема экзаменов у 9 и 11 классов, которые будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ. У остальных учеников каникулы начнутся сразу после последнего учебного дня. Родителям советуют заранее уточнить график в своей школе. Продюсер Игорь Матвиенко объяснил решение группы «Иванушки Интернешнл» зачеркнуть англоязычное слово в названии. О своем решении он рассказал агентству ТАСС. Он подтвердил, что слово «Интернешнл» действительно будет зачеркнуто, по крайней мере, пока актуальна дискуссия вокруг англицизмов. Матвиенко признал, что это, конечно, пиар-ход. С одной стороны, это шутка, но с другой – это позиция. По словам продюсера, он считает, что количество англицизмов уже явно превышает норму. Доллар 72.35, евро 84.07.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
4: Завтра ясно, осадков не будет. Ветер восточный 1,6 метров в секунду. Ночью до плюс 18, днем до плюс 29.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Вообще, ближе к лету, особенно в хорошую погоду, часто появляется вот это ощущение свободы, причем независимо от дня недели и рабочей занятости. Я свободен, Кипелов только что с нами. Меня зовут Роман Калашников, рад составить компанию. Дальше свежий трек «Stay» — это «Леони». Давайте слушать.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Классная версия знаменитой песни «Killing Me Softly» Precious Wilson. Золотые хиты. Летим далее. У нас много интересного на старте. Например, сейчас Кристина Агилера. «Hurt».
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: теннис. Турнир состоится в комплексе «Динамо». Большинство россиян постоянно перерабатывает. В этом признался каждый второй участник недавнего опроса. Почти у половины респондентов сверхурочные задачи появляются чаще одного раза в неделю, а у 14% каждый день. Елена Пипия, служба информации.
1: Реклама.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, осадков не будет, ветер восточный 1,6 метра в секунду. Ночью до плюс 18, днем до плюс 29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. С удовольствием расскажу, что будем слушать в ближайшую десятиминутку. У нас дальше золотая коллекция. Включаем Хёртс, чуть раньше Ричард Маркс Has It, а начнет великолепная Тина Тернер.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
3: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
5: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Fields Wonderful Life в финале золотой коллекции этого часа. Слушаем дальше харизматичного Адриана Челентано «Confessa». Эта песня в ближайшие минуты, пока же музыка понятная без слов. Мелодия «Princess of Light» — это Роберт Майлз.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В Росавиации назвали незначительной временную остановку работы 13 аэропортов на юге России 8 мая. Как заявил глава ведомства Дмитрий Ядров, пропускная способность воздушного пространства была быстро восстановлена, цитирует его агентство ТАСС. Напомню, 13 аэропортов страны временно приостановили работу 8 мая после попадания БПЛА в административное здание Центра аэронавигации юга России в Ростове-на-Дону. Он управляет воздушным движением в регионе. Сначала сообщалось, что полеты на юг страны были остановлены до 12 мая, но уже в тот же день документ отменили. Полностью авиасообщение в регионе удалось восстановить 10 мая. Власти Таиланда приняли решение сократить срок безвизового режима с 60 дней до 30 для иностранных туристов, в том числе из России. Об этом пишет сегодня тайская пресса, ссылаясь на министра туризма и спорта страны. Он отметил, что нововведение рассмотрит комитет по визовой политике Таиланда в отношении 90 государств. При этом каждую страну оценят отдельно, исходя из вопросов безопасности и экономики, пишет «Москва-24». На проспект Героев Сталинграда в Волгограде вышла дорожная техника. Там фрезеруют асфальт перед капитальным обновлением дорожного покрытия. В ближайшие месяцы на дорогах ожидаются пробки. На проспекте будут срезать асфальт, укладывать новое дорожное покрытие. Городские власти решили обносить участок протяженностью 3 километра. Ранее на шестиполосной магистрали заменили весь бортовой камень на обновляемом участке, обустроили заездные карманы. Кроме замены дорожного покрытия, там установят новые остановочные павильоны и светофоры. Ведут в порядок все примыкающие территории. В Волгоградской Михайловке сгорел храм при местной центральной горбольнице. Пожар тушили почти 40 минут. Пациентов ЦРБ на это время эвакуировали. Сообщение о возгорании поступило в 11:45 по московскому времени. В 12:24 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. Близлежащие здания не пострадали. Причину пожара установят специалисты испытательной пожарной лаборатории, пишет «Высота 102». Волгоградскую область накрыли ливни, град и штормовой ветер. В МЧС предупреждают о непогоде сегодня до конца суток, а также ночью и завтра в течение дня. И призывают жителей региона быть аккуратными и в помещениях, и на улице. Порывы ветра возможны до 20-25 метров в секунду. Грозы местами пройдут с градом, пишет «Комсомольская правда». Джон Траволта объяснил необычный образ в светлом берете на Каннском кинофестивале. Он признался, что вдохновлялся образами режиссеров старой школы, которые носили береты и очки. «Я сказал себе, в этот раз я режиссер, и решил отдать дань уважения профессии режиссера», пояснил Траволта, пишет Лента.ру. Напомню, Джону Траволте сейчас 72 года. На кинофестивале в Каннах он дебютировал в качестве режиссера, представил свой первый полный метр, картину под названием «Пропеллер. Ночной рейс в один конец». Официальный доллар 72.35, евро 84.07.
0: Реклама.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, осадков не будет, ветер восточный 1,6 метра в секунду. Ночью до плюс 18, днем до плюс 29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Отличный хит на стихи Есенина, «Монгол Шоудан», «Москва», музыка, которую мы любим. Далее Рэя, «Натали Донт». Переходим к современным трекам. С вами Роман Калашников. Всем привет.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
4: Категория 0+.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации и дополнительного оборудования. Компьютерную диагностику получить в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50.
7: Предложение действует до конца мая 2026 года.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
9: It's been 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: вдохновляющий, даже заряжающий энергией хит «I Will Survive». С нами только что Глория Гейнар. Много интересного и дальше. Сейчас, например, кино «Вопрос». Давайте слушать.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника «Кинезитек». 600-06-81. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. 977-377.
5: 24 мая. День открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии. Программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134. 12+.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

0: старту готовится хит Opalite. Это новинка от Taylor Swift. Насладимся треком через полторы минуты. Пока же новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Курс доллара на межбанковской валютной бирже упал ниже 71 рубля впервые с 8 февраля 2023 года. Таковы данные торгов. Как отмечает Bloomberg, с начала апреля российская валюта укрепилась примерно на 12%. Сильнейший ливень обрушился сегодня на Волгоград. В центре города слышны раскаты грома, в небе мелькают молнии, пишет V1. Ранее в МЧС предупредили о том, что непогода ожидается сегодня до конца дня, а также ночью и завтра в течение дня. Между тем, на Волгоградскую область обрушилась пылевая буря. С ухудшением видимости автомобилисты столкнулись на федеральной трассе Р-229. По словам водителей, стена поднятого ветром песка настигла их в районе села Луговая Пролейка Быковского района, пишет V1. Песни группы «Ласковый май» больше не принадлежат продюсеру Андрею Разину. Суд удовлетворил жалобу вдовы певца Юрия Шатунова Светланы на прежнее решение суда в Сочи, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на адвокатов семьи. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, осадков не будет, ветер восточный 1,6 метров в секунду. Ночью до плюс 18, днем до плюс 29.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Девочки смеются.
1: Меньше слов. Больше музыки. Радио «Спутник».
2: Всем еще раз большой привет. С вами Роман Калашников. С удовольствием расскажу, что будем слушать в ближайшую десятиминутку. У нас дальше «Золотая коллекция». Включаем «Лале», чуть раньше «Крис Ри», «Looking for the Summer», «В ожидании лета». Ну а начнет «Шаде» нашу музыкальную подборку.
3: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
4: Реклама.
5: А ну, пусти микрофон.
6: В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс, все в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-50. Фу, успел.
7: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
8: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
9: Натяжные потолки номер один. Только в мае светильники в подарок. Телефон 543-00.
10: 543-00. Потолкуйте с нами!
1: Золотая коллекция «Радио Спутник».
2: Спонсор ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
11: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Такой приятный, расслабляющий, обволакивающий хит от Лале «Live Tomorrow» в финале золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников, я ненадолго прощаюсь с вами, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка, понятная без слов, для вас Secret Service, АО «Демаго».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Если вам захочется, «Озон Фреш» привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44741.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Сейчас на «Спутнике» время новостей.
2: Здравствуйте. Курс доллара на межбанковской валютной бирже упадал сегодня ниже 71 рубля впервые за три года, с 8 февраля 2023-го. Таковы данные торгов. Падение было более чем на 1,5% в моменте до 70 рублей 85 копеек. Как пишет агентство Bloomberg, рубль укрепился в том числе из-за роста валютных поступлений от продажи нефти после начала военного конфликта на Ближнем Востоке. Аналитики агентства отмечают, что с начала апреля российская валюта укрепилась примерно на 12%, и рубль демонстрирует рост вопреки прогнозам экономистов второй год подряд, пишет «Москва-24». Сильнейший ливень с грозой обрушился сегодня на Волгоград с громом и молниями. Ранее о непогоде предупреждали экстренные службы. Сегодня до конца дня, ночью и завтра синоптики обещают сильные дожди, грозы с градом, усиление ветра до 20-25 метров в секунду в отдельных районах. Об этом сообщили в МЧС области. Между тем, в Быковском районе Волгоградской области разыгралась пылевая буря. Автомобилисты сообщили о стене пыли и снижении видимости на федеральной трассе Р-229. Специалисты отмечают, что подобное погодное явление может негативно сказываться на здоровье. Мелкие частицы проникают в легкие, провоцируя заболевания дыхательных путей, пишет В1. В Волгограде усилят меры безопасности в день футбольного матча «Ротора» с «Акроном». Общественный транспорт завтра не будет останавливаться на Волгоград-арене. Об этом сообщила пресс-служба «Ротора». Необходимо развести потоки людей и не устроить давку у стадиона. На футбольном матче ожидается аншлаг. Весь нижний ярус распродан, хотя билеты стоят больше, чем на обычных матчах ФНЛ. Болельщики решили поддержать «Ротор», получивший шансы на выход в РПЛ. Чтобы перейти в премьер-лигу, команде нужно обыграть Тольяттинский «Акрон» по сумме двух встреч, пишет «Высота-102». В Каталонии задержан сын основателя бренда «Манго» по делу об убийстве отца Джонатан Андик, сообщает «Ла Вангуардия». Напомним, о гибели 71-летнего испанского миллиардера Исака Андика стало известно в декабре 2024 года. Сообщалось, что он упал в ущелье с высоты 150 метров во время семейной экскурсии в горах недалеко от Барселоны. Позже дело стали расследовать как возможное убийство. Полиция подозревает Джонатана, единственного свидетеля инцидента. Ранее сообщалось, что он дает путанные показания. Три вспышки максимальной мощности класса X зафиксировали ученые на обратной невидимой с Земли стороне Солнца. Об этом сообщили сегодня в лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. По данным ученых, высвободившаяся энергия может повлиять только на ближайшую к Солнцу планету Меркурий. Ранее российские ученые обнаружили на обратной стороне Солнца группу пятен невероятных размеров. Крупные группы пятен напрямую связаны с мощностью солнечных событий. Чем больше активная область, тем сильнее вспышки. Подобное два года назад вызвало самую сильную магнитную бурю за последние 20 лет, напоминает газета.ру. Официальный доллар 72.35, евро 84.07.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 28 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: приятно и легко в компании любимой музыки, в особенности, когда и до завершения рабочего дня тоже рукой подать. Меня зовут Элина Гончарова, всем привет, приятного вечера. А Саваш, Don't Cry Tonight у нас впереди, и уже вот-вот Тедди Свимс, мистер Всезнайка.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Знаковые фигуры для поп-музыки 80-х, группа «Саваш», на концертах которых, между прочим, преданные поклонники натурально лили слезы от избытка чувств. «Don't cry tonight» с нами, золотые хиты. Всем доброго продолжения и легкого завершения рабочего вторника. Впереди у нас «The Bass Dangerous».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
4: 24 мая. День открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии. Программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
5: 12+.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

На часах уже 17:30, и в нашей компании по-прежнему здорово. В продолжении вечера здесь Дермот Кеннеди, Kiss Me и Линда, отпусти меня. И новости коротко на радио «Спутник».

0: Объяснили в тайском МИДе, россияне смогут платно продлевать безвизовое пребывание еще на 30 дней за $58, пишет агентство ТАСС. Джон Траволта объяснил появление в необычном образе на Каннском фестивале. Он сказал, что вдохновлялся образами режиссеров прошлых лет. Поскольку теперь он сам режиссер, вот и надел белый берет, заявил Траволта, пишет Лента.ру. Людмила Гусева, служба информации.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 28 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Меньше слов, больше музыки, прекрасное солнечное настроение. И в последней четверти часа на десерт сборник хитов золотой коллекции. А в этой тройке Гаррет Гейтс, Unchained Melody, Savage Garden, До Луны и обратно. В самом начале Pet Shop Boys, It's a Sin.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
3: Деревянные дома и дачи под ключ. Строим круглый год. Офис продаж, торговый комплекс Германа Титова, 43. Телефон 8-927-505-17-32. 8-927-505-17-32.
4: Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер-строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60-57-57.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
5: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Знаменитый хит, перепетый множество раз и в нашей золотой коллекции Гаррет Гейтс «Unchained Melody». Скоро Милен Фармер, Апельмон Нумеро, группа «Чайф» и музыка, понятная без слов для вас. В финале часа Диего Модена, Жан-Филипп Один, «Song of Ocarina».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Муж просил подождать.
4: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 20 мая.
3: Ах, Аконыч.
4: 43-55-13.
5: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор новостей на радио «Спутник» ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Возвращение бизнеса к наличным расчетам – это тревожный тренд. Особенно он заметен в сегменте ИП и малого бизнеса. Об этом заявил зампред правления и финансовый директор Сбера Тарас Скворцов. По его словам, в последние годы постоянно росла доля безналичных операций и белой экономики. Но сейчас Банк России фиксирует рост спроса на наличные не первый месяц подряд. Рост объема наличных связан с налоговыми изменениями и адаптацией к ним. Еще один фактор – временные перебои с интернетом и стремление население имеет запас денег, не зависящих от работы цифровой инфраструктуры, отметил специалист, пишет Интерфакс. Российские туристы смогут воспользоваться услугой платного продления безвизового пребывания в Таиланде без необходимости выезда из страны. Об этом рассказал агентству ТАСС представитель МИДа Таиланда. Сбор за дополнительное пребывание на 30 дней составит примерно $58. Ранее сообщалось о том, что власти Таиланда сократят срок безвизового режима с 60 дней до 30 для иностранных туристов, в том числе из России. Вопрос рассмотрит комитет по визовой политике, оценив каждую страну отдельно, исходя из вопросов безопасности и экономики. Пьяный водитель перевернулся на трассе под Волгоградом. Пострадали 3 человека. Виновнику ДТП 20 лет. Он и 2 пассажира ВАЗовской десятки доставлены в медучреждение. Об этом сообщили в МВД. Уточняется, что авария случилась ночью 18 мая в Иловлинском районе. Водитель не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся, пишут городские вести. Сотрудники ГАИ установили водителя Kia Rio из Волжского, который имел задолженность 600 тысяч рублей за ранее совершенное преступление, сообщает МВД области. В ходе патрулирования сотрудники ГАИ заметили автомобиль. При проверке по базе данных установили, что владельцем является 32-летний житель Волжского с долгом 600 тысяч рублей за ранее совершенное преступление по статье производства, хранения, перевозка, либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности. Мужчина не погасил долг, автомобиль у него изъят и отправлен на спецстоянку, пишут городские вести. Песни группы «Ласковый май» больше не принадлежат продюсеру Андрею Разину. Суд удовлетворил жалобу вдовы певца Юрия Шатунова Светланы на решение райсуда Сочи, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на адвокатов семьи. И напоминает о том, что в конце прошлого года Разина заочно арестовали в России и объявили международный розыск. По разным данным, Разин может находиться в Турции или в США. Уголовное дело на него завели за присвоение лицензионного гонорара автора песен «Ласкового мая» поэта Сергея Кузнецова. Следствие утверждает, что Разин долго использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денег как правообладатель. Официальный доллар 72.35, евро 84.07.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 28 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Приятно завершать рабочий день с мыслями о простых радостях, которые мы обязательно позволим себе сегодняшним вечером. Группа «Чайф» с нами музыка, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова, далее здесь Маккензи Аромба, Underwater и группа «Скорпионс». Сейчас на спутнике «Минута драйва», спонсор выпуска ООО «М-Запад», официальный дилер «Экспокар».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Аурус становится чуть ближе к народу и запускает новый суббренд «Сенат». Представительский седан с индексом 900 уже прошел сертификацию и готовится встать на конвейер бывшего завода «Тойота» в Петербурге. По сути, это перелицованный китайский «Хунс» H9. Под капотом трехлитровый бензиновый мотор с наддувом мощностью 326 лошадиных сил. Привод полный, автомат восьмиступенчатый. Плавность хода обеспечивает активная пневмоподвеска. За экстерьер и интерьер отвечал британец Джайл Тейлор, бывший шеф-дизайнер Rolls-Royce. В отделке использована натуральная кожа и дерево, задний ряд оборудован вентиляцией и системой массажа. В списке опций – дверные ручки под естественный хват, доводчики дверей и проекционная подсветка для удобства пассажиров. Официально «Сенат 900» представят в начале июня на Петербургском экономическом форуме. Реалистичный прогноз по стоимости – от 12 миллионов рублей. Расчет на тех, кому флагманский «Аурус» пока не по карману, но и передвигаться на обычном премиум-сегменте уже не по статусу.
1: Реклама.
4: Хотите мощный и надежный кроссовер, но не хотите переплачивать? В «Экспокар» ТНТ-7 доступен от 2 миллионов 210 тысяч рублей. Надежная сборка на российском заводе плюс официальная гарантия 5 лет – это уверенность в каждой поездке. Почему покупают в «Экспокар»? Честная оценка вашего автомобиля и дополнительная скидка. «Экспокар» – ваш надежный партнер в выборе автомобиля.
5: Стоимость указана на ТНТ-7 комплектации акций. Количество автомобилей по акции ограничено.
6: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
7: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
8: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
9: 12+.
10: В компанию «Сады Придония» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: Самые приятные моменты майского вечера в компании золотых хитов и не только группа Scorpions Still Loving You. А впереди у нас А-студио, так же как все.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступление морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
4: Категория 0+.
5: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Воском 205-255.
6: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.

0: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на радио «Спутник».
1: Спасибо, что выбрали 105.1 FM.
2: Это радио «Спутник».

0: половина седьмого на часах, там, где музыка прежде всего в своей очереди ждет. Оливия Дин, Man I Need. А сейчас Анна Романова и все то, чего мы наверняка не знали о знаменитой картине Васнецова «Три богатыря».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Одна из центральных картин Третьяковской галереи во всех смыслах – «Богатыри» Васнецова. Можно сказать, что картина никогда не покидала Третьяковку. Из-за размера ее очень сложно куда-либо перевести. Сегодня «Богатыри». Размер картины гигантский, почти 3 на 3,5 метра. Из-за колоссальных размеров картина никогда не выставлялась за рубежом. В 2024 году она впервые за 30 лет покинула постоянное место в Старой Третьяковке для участия в масштабной выставке Васнецова в новом здании.

0: был настолько огромным, что другие художники отказывались его рисовать. Специалисты по лошадям отмечают, что кони на картине стоят в очень динамичных позах, как будто их поймали в движении. В реальной жизни они смогли бы так простоять не больше нескольких секунд. Снаряжение богатырей, тоже настоящее, Васнецов часами сидел в оружейной палате, рисуя кольчуги, мечи и щиты. Снаряжение Ильи Муромца, судя по всему, весит около 20 килограммов. Павел Третьяков купил богатырей за 10 тысяч рублей. Для того времени это была огромная сумма. Например, хороший дом в Москве можно было купить за 2-3 тысячи. Богатырей никогда не пытались перекупить. Однако эскизы и авторские повторения Васнецова на аукционах стоят миллионы. Например, в 2011 году эскиз богатыря «Одиночная фигура» был продан с аукциона «Кристис» более чем за 1 миллион фунтов стерлингов. И что на первом месте? Мы часто называем эту картину «Три богатыря», но современники Васнецова из-за большого сходства самого Васнецова с Добрыней называли ее «Васнецов и его охрана».
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 28 тепла.
1: Добрый вечер, Волгоград. Радио.

0: Завершаем рабочий день в приятной компании. С нами хорошо всегда, но и в последней четверти часа послушать хиты золотой коллекции приятно вдвойне. В этой тройке Boston, One in a Million, Regina, Day by Day и в самом начале Эрос Рамазотти.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
3: Стройка или ремонт? А где купить гибкую черепицу? Уже придумал? В компании «Билдж» выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
4: Золотая коллекция «Радио Спутник».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия» – ресторан «Золотая Прага».
5: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: А песня получила феноменальную популярность в начале нулевых, когда вошла в саундтрек к фильму «Мисс Конгениальность» с Сандрой Буллок. Она звучит в самый кульминационный момент, в момент конкурса красоты. Это «Боссон» в золотой коллекции. А впереди у нас Джо Кокер, красивейшая «My Father's Song» и музыка, понятная без слов, в финале часа Крис Феррис «Slow Dance».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Сейчас на «Спутнике» время новостей.
2: Здравствуйте. Российское посольство пока не получало официального уведомления от Таиланда о сокращении срока безвизового режима для россиян с 60 дней до 30. Об этом сообщили в российской дипмиссии в Бангкоке, но добавили, что это не новое правило, а корректировка с учетом базовых договоренностей, сообщает RTVI. Ранее министр туризма и спорта Таиланда сообщил, что в стране отменили 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 стран. Власти вернули прежние правила въезда с пребыванием до 30 дней. В тайском МИДе сообщили агентству ТАСС, что можно будет платно продлевать безвизовое пребывание в Таиланде еще на 30 дней за 58 ду. Граница Турции и Армении откроется после парламентских выборов, которые пройдут в Армении 7 июня. Кроме того, этот момент наступит после изменения армянской конституции. Об этом рассказал посол Баку в Анкаре Рашат Мамедов в интервью турецкой газете «Республика». После устранения территориальных претензий будет подписано мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, подписанное в США. После этого будут открыты границы между Арменией и Турцией, а также между Арменией и Азербайджаном, сообщил дипломат, пишет Лента.ру. По его словам, Баку осуществляет процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией. На проспект Героев Сталинграда в Волгограде вышла дорожная техника. Там фрезеруют асфальт перед капитальным обновлением дорожного покрытия. В ближайшие месяцы на дорогах ожидаются пробки. На проспекте будут срезать асфальт, укладывать новое дорожное покрытие. Городские власти решили обносить участок протяженностью 3 километра. Ранее на шестиполосной магистрали заменили весь бортовой камень на обновляемом участке, обустроили заездные карманы. Кроме замены дорожного покрытия, там установят новые остановочные павильоны и светофоры. Приведут в порядок все примыкающие территории. В Волгоградской Михайловке сгорел храм при местной центральной горбольнице. Пожар тушили почти 40 минут. Пациентов ЦРБ на это время эвакуировали. Сообщение о возгорании поступило в 11:45 по московскому времени. В 12:24 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. Близлежащие здания не пострадали. Причину пожара установят специалисты испытательной пожарной лаборатории, пишет Высота 102. Поп-группа «Руки вверх» впервые за 14 лет выпустит новый альбом. В него войдут 15 треков. Об этом сообщил лидер коллектива Сергей Жуков, сообщает телеграм-канал StarHit. Альбом выйдет на кассетах. Где вы будете его слушать, я не знаю, но это подвигнет вас пойти в гараж и достать старую магнитолу, заявил Жуков, цитирует его Лента.ру. По словам музыканта, один новый трек будет выходить каждую пятницу вплоть до концертов группы в Лужниках. Они запланированы на 25 и 26 июля. Официальный курс доллара на среду 71.29, евро 82.79.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
4: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 28 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: искренне, бескорыстно делится всеми своими ресурсами. Слава Питкун, группа «Танцы минус», с нами музыка, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова. С удовольствием поздравляю всех с завершением рабочего дня. Желаю приятного вечера. Рикардо Фолли, «Обыкновенная история», ждет нас впереди. Чуть раньше «Portugal the Man», «Dive into the Ocean».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26 05 39, 26 05 39.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: Обыкновенная история, покорившая фестиваль Сан-Ремо в 1982-м. Это Рикардо Фолли с нами, золотые хиты. И не только. Приятным вечером дали Араши и Лена, Broken Angel и группа Агата Кристи.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль 977-377.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем.

0: спутник. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Друзья, каждое утро по будням играйте в невероятный вопрос на радио «Спутник» и получайте приз «Килограмм плова». Спонсор ИП «Попов» Максим Анатольевич. Современная столовая «Три казана» на оптово-строительном рынке Тулака. Как накормить целый коллектив вкусно и сытно? Решение есть. В столовой «Три казана» каждый день готовят разнообразные обеды на любой вкус. Позвоните и закажите бесплатную дегустацию для вашей компании. Столовая «Три казана» для тех, кто любит вкусно поесть. И в последней четверти часа, там, где музыка, прежде всего, традиционно звучат яркие песни золотой коллекции, в этом сборнике Лана Дель Рей, Young and Beautiful, Vacuum, I Breathe и в самом начале Sandra, Around My Heart.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника «Кинезитек», 600681. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
4: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Красота и молодость, пожалуй, два главных козыря, однако нет на свете ничего более непостоянного. Это Лана Дель Рей в нашей золотой коллекции. Приятного всем вечера. Скоро здесь Риман Тюнайт. И музыку, понятную, без слов послушаем в финале часа. Это Жан-Клод Барелли «Лунная река».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Сейчас на «Спутнике» последние на сегодня новости.
2: Здравствуйте. Курс доллара на межбанковской валютной бирже упадал сегодня ниже 71 рубля впервые за 3 года, с 8 февраля 2023-го. Таковы данные торгов. Падение было более чем на 1.5% в моменте до 70 рублей 85 копеек. Как пишет агентство Bloomberg, рубль укрепился в том числе из-за роста валютных поступлений от продажи нефти после начала военного конфликта на Ближнем Востоке. Аналитики агентства отмечают, что с начала апреля российская валюта укрепилась примерно на 12%. И рубль демонстрирует рост вопреки прогнозам экономистов второй год подряд, пишет «Москва-24». Волгоградскую область накрыли ливни, град и штормовой ветер. МЧС предупредила о непогоде сегодня до конца суток, ночью и завтра в течение дня. И призывает жителей региона быть аккуратными и в помещениях, и на улице. Порывы ветра возможны до 20-25 метров в секунду. Грозы пройдут местами с градом. Между тем, в Волгограде сегодня уже прошла гроза с сильным ливнем, пишет В1. В Быковском районе очевидцы сообщили о пылевой буре и снижении видимости из-за стены пыли на трассе Р-229. В Волгограде усилят меры безопасности в день футбольного матча «Ротора» с «Акроном». Общественный транспорт завтра не будет останавливаться на Волгоград-арене. Об этом сообщила пресс-служба «Ротора». Необходимо развести потоки людей и не устроить давку у стадиона. На футбольном матче ожидается аншлаг. Весь нижний ярус распродан, хотя билеты стоят больше, чем на обычных матчах ФНЛ. Болельщики решили поддержать «Ротор», получивший шансы на выход в РПЛ. Чтобы перейти в премьер-лигу, команде нужно обыграть Тольяттинск «Акрон» по сумме 2 встреч, пишет «Высота 102». В Каталонии задержан сын основателя бренда «Манго» по делу об убийстве отца, Джонатан Андик, сообщает «La Vanguardia». Напомним, о гибели 71-летнего испанского миллиардера Исака Андика стало известно в декабре 2024-го. Сообщалось, что он упал в ущелье с высоты 150 метров во время семейной экскурсии в горы недалеко от Барселоны. Позже дело стали расследовать как возможное убийство. Полиция подозревает Джонатана, единственного свидетеля инцидента, и ранее сообщалось, что он дает путанные показания. 3 вспышки максимальной мощности класса X зафиксировали ученые на обратной невидимой с Земли стороне Солнца. Об этом сообщили сегодня в лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. По данным ученых, высвободившаяся энергия может повлиять только на ближайшую к Солнцу планету Меркурий. Ранее российские ученые обнаружили на обратной стороне Солнца группу пятен невероятных размеров. Крупные группы пятен напрямую связаны с мощностью солнечных событий. Чем больше активная область, тем сильнее вспышки. Подобное 2 года назад вызвало самую сильную магнитную бурю за последние 20 лет, напоминает газета.ру. Официальный курс доллара на среду 71.29, евро 82.79.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 28 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Музыка, которую мы любим, и в компании которой и отдыхается приятно, и думается тоже о приятном. Омега, лететь. Меня зовут Элина Гончарова, Ванатек и Эннели. Tell me who у нас впереди. Сейчас минута драйва. Спонсор выпуска ООО «М-Запад», официальный дилер «Экспокар».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Аурус становится чуть ближе к народу и запускает новый суббренд «Сенат». Представительский седан с индексом 900 уже прошел сертификацию и готовится встать на конвейер бывшего завода «Тойота» в Петербурге. По сути, это перелицованный китайский «Хунца H9». Под капотом трехлитровый бензиновый мотор с наддувом мощностью 326 лошадиных сил. Привод полный, автомат восьмиступенчатый. Плавность хода обеспечивает активная пневмоподвеска. За экстерьер и интерьер отвечал британец Джайл Тейлор, бывший шеф-дизайнер Rolls-Royce. В отделке использована натуральная кожа и дерево, задний ряд оборудован вентиляцией и системой массажа. В списке опций – дверные ручки под естественный хват, доводчики дверей и проекционная подсветка для удобства пассажиров. Официальный «Сенат 900» представят в начале июня на Петербургском экономическом форуме. Реалистичный прогноз по стоимости – от 12 миллионов рублей. Расчет на тех, кому флагманский «Аурус» пока не по карману, но и передвигаться на обычном премиум-сегменте уже не по статусу.
1: Реклама.
4: Хотите мощный и надежный кроссовер, но не хотите переплачивать? В «Экспокар» ТНТ-7 доступен от 2 миллионов 210 тысяч рублей. Надежная сборка на российском заводе плюс официальная гарантия 5 лет – это уверенность в каждой поездке. Почему покупают в «Экспокар»? Честная оценка вашего автомобиля и дополнительная скидка. «Экспокар» – ваш надежный партнер в выборе автомобиля.
5: Стоимость указана на ТНТ-7, комплектация актив. Количество автомобилей по акции ограничено.

0: Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: Хорошего всем вечера и приятного отдыха в компании отличной музыки. Дамиана Дэвид с нами, далее Next Summer и дискотека «Авария». Сейчас Анна Романова расскажет о том, что звезды обещают нам на завтра.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, придется подчиниться желаниям старших людей в семье или в рабочей иерархии, пока у вас не будет выбора. Тельцы, день капризов и неприятных случайностей, воздержитесь от спонтанных денежных трат. Близнецы, проверяйте входящую информацию. Ее часть может оказаться неправдой, сказанной в панике. Раки, будет полезно оценить ситуацию в целом, повремените с поездками и принятием решений. Львы, у вас появится время для улаживания проблем с партнерами. Не стоит отправляться в путь, ни в командировки, ни в отпуск. Девы, день борьбы за статус и влияние. По крайней мере, не стоит спускать на тормозах нарушение ваших границ. Весы, даже самые простые дела могут пойти не так. Берегитесь сложной логистики и большого количества участников предстоящих дел. Скорпионы, любая задача может усложниться из-за технических проблем. Рассчитывайте время с большим запасом. Стрельцы, вам дадут возможность потренироваться в гибкости и ловкости. Некоторые задачи потребуют настоящей изворотливости. Козероги, лучшим решением проблем дня будет компромисс. Не бойтесь потерять. Отдавая сейчас, вы обезопасите себя на будущее. Водолеи, возможны странности как в поведении других людей, так и в происходящих событиях. Наблюдайте, но ничего пока не делайте. Рыбы, может подвести самочувствие. Не стоит доверять себе, вы явно будете не в своей тарелке.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 28 тепла.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
2: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 28 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
3: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия» – ресторан «Золотая Прага».
1: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 28 тепла.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник». Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: В романтическом вечере с нами снова песня о любви и самые красивые баллады. Совершенно особое настроение. Сиа, впереди Шандали, Крис де Бург, Lady in Red. А сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, придется подчиниться желаниям старших людей в семье или в рабочей иерархии, пока у вас не будет выбора. Тельцы, день капризов и неприятных случайностей, воздержитесь от спонтанных денежных трат. Близнецы, проверяйте входящую информацию. Ее часть может оказаться неправдой, сказанной в панике. Раки, будет полезно оценить ситуацию в целом, повремените с поездками и принятием решений. Львы, у вас появится время для улаживания проблем с партнерами. Не стоит отправляться в путь, ни в командировки, ни в отпуск. Девы, день борьбы за статус и влияние. По крайней мере, не стоит спускать на тормозах нарушение ваших границ. Весы, даже самые простые дела могут пойти не так. Берегитесь сложной логистики и большого количества участников предстоящих дел. Скорпионы, любая задача может усложниться из-за технических проблем. Рассчитывайте время с большим запасом. Стрельцы, вам дадут возможность потренироваться в гибкости и ловкости. Некоторые задачи потребуют настоящей изворотливости. Козероги, лучшим решением проблем дня будет компромисс. Не бойтесь потерять. Отдавая сейчас, вы обезопасите себя на будущее. Водолеи, возможны странности как в поведении других людей, так и в происходящих событиях. Наблюдайте, но ничего пока не делайте. Рыбы, может подвести самочувствие. Не стоит доверять себе. Вы явно

0: будете не в своей тарелке.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 28 тепла.
3: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-7765-707. Для слушателей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 28 тепла.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
1: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».
1: Спасибо, что выбрали 105.1 FM.
0: Это «Радио Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио «Спутник».

0: это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
1: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем

Музыка, которую мы любим. Радио «Спутник». Инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем

Добро пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио «Спутник».

0: Волгоград, 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: Oh, Father, tell me.

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».